0: MFM station.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Все на свете, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залежи на нем укроп. Смыв все, вот.